8 утра в Ванкувере ровно. Вы на канале Радио Вера ТВ, что в Ютьюбе. В студии я, Денис Манзар. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера. В зависимости от времени ваших суток. Сегодня у нас на календаре понедельник, 6 июля. Сразу же напомню номер нашего телефона, по которому можете позвонить, принять непосредственное участие в нашем эфире, задав интересующий вас вопрос нашим утренним гостям. 778-716-7067, 778-716-7067. Для всех тех, кто по разному роду причинам сделать этого не может, пожалуйста, пишите, оставляйте свои вопросы, комментарии в нашем чате, за которым мы в течение всего эфира следим. Наиболее интересные вопросы и яркие комментарии мы стараемся в нашем прямом эфире озвучить. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в нем гарантированно, пожалуйста, донатьте, мы обязательно этот вопрос в нашем прямом эфире озвучим. Юрий Дашевский, Константин Бондаренко, наши сегодняшние утренние собеседники. Первым присоединяется наш первый сегодняшний

0: собеседник, журналист, блогер из Соединенных Штатов Юрий Дашевский, которого я с огромным удовольствием приветствую. Юрий, доброе утро. Рады видеть, рады слышать.
1: Привет, Канада, привет, Нью-Йорк, привет, Денис.
0: Как у вас утро, как прошло празднование, самое главное?
1: Празднование у нас было совершенно замечательное. Сегодня отливаются, так сказать, мышки, кошкины слезы. Дождь для всех, потоп, начиная с ночи. Но погода устаканивается, регата продолжается очередной раз. Fleet Week наш, когда парусники со всего мира, включая канадские парусники, пришли к нам сюда покрасоваться. Но сейчас паруса свернуты, надо надеяться. Уже второй день у меня не происходит поездки на то, чтобы полюбоваться парусниками. Но надеюсь, что завтра будет день более солнечный, без дождя, и я смогу со своей семьей увидеть все это во всей красе. Так что мы наслаждаемся нашим 250-летием. Мы поздравляем Канаду. Ваш день независимости 1 июля. Mm-hmm. Большой праздник для канадцев, большой праздник для нас, ваших соседей. Будем торжествовать, будем радоваться нашей свободе, нашему благополучию, нашему гостеприимству. Ну, что еще у нас есть хорошего? Нашему всему, нашим конституциям.
0: Спасибо, спасибо, Юрий. Моя коллега Александра Герсон к нам присоединяется. Саша, привет.
1: Вижу, вижу, Саша.
0: Доброе утро.
1: Вижу Сашин парус.
2: Привет, привет, Юра, привет.
1: Привет.
2: Доброе утро всем, добрый день, американцы. Ну, американцы, живущие в Нью-Йорке и в той стороне, в восточной. И, конечно же, и всем остальным, кому добрый вечер, кому добрый, кому не очень. Конечно, безусловно, хочу сказать, что мы выражаем соболезнования Украине, Киеву, всем семьям, и очередная трагедия, очередные обстрелы, очередные жертвы. Хочется, наконец, однажды проснуться утром и услышать, что весь этот сюр, кошмар закончился. Но не знаю, когда это случится, поэтому если те, кто с Украины смотрит нас и слушает, мы всем сердцем хотим вам сказать, что эта трагедия наша тоже. Ну, а что касается наших праздников, Canada Day, Соединенные Штаты, я вот подумала о том, что как повезло тем людям, которые сегодня живут не в Украине, не в России, потому что жить в этом ужасе, как мне кажется, просто невозможно ни эмоционально, ни физически, никак. Ну, Юра, знаешь, я когда слушала речь президента Соединенных Штатов, я не все слушала, но читала об этом много, о том, что сказал Трамп в день рождения вашей замечательной страны. Наверняка ты эту речь слушал, переводил, наверное, для тех, кто не очень хорошо знает английский, если такие есть еще в Соединенных Штатах.
1: Я переводил речь от 3 числа, а 4 я, как все, валялся пьяный под столом, обернутый в американский флаг.
2: Это впечатлительно выглядит. Даже
1: заботливо укрытый.
2: Ну да. Скажи, пожалуйста, вот у меня такой вопрос есть. Я вот тебе задавала его, но как-то не вытащила из тебя истину. Скажи, вот с вашей точки зрения американской, вы, так сказать, ну, великая страна, самая великая.
1: С нашей точки зрения исключительно. Все остальные нас грош не ставят.
2: Ну да, сверхдержава, президент ваш сегодня, его не знает только ленивый. Если кто-то раньше говорил, я к политику не вмешиваюсь, то с приходом Дональда Трампа, мне кажется, даже дети уже знают, что такое.
0: А уже даже не обязательно в политику. Уже Дональд Фредович, как его, я прошу прощения, Юрий, иногда называют, уже и в спорт вмешался.
1: Конечно, футбол. Пора положить конец бесчинствам FIFA.
0: Пожалуйста, да, позвонил Жанне Инфантино,
1: да,
0: договорился.
1: Карта Трампа козырная, да. Не надо забывать.
0: Удивительно. Но
1: вы считаете, это было случайностью, то, что он наступил ему на пятку?
0: Я думаю, что да, я думаю, нет, ну как, ну это борьба, это игра, это футбол, это контактный вид спорта, в конце концов, да, понятно, но существуют просто правила, и которым как бы надо следовать, да, понятно, там есть исключения из правил, безусловно, но вот, ну не знаю, не мне, конечно,
1: судить. Сегодня будет интересный матч.
2: Господа, ну немножко больше...
1: Бельгия оспорила, Бельгия апеллирует, закон все еще действует, Бельгия апеллирует,
0: давайте
1: пересмотр.
0: Мы Сашу в курс дела поставим.
2: Ну да, действительно, Саша, очень многие,
0: да,
2: не знают.
0: Да, все, кто не знает, что произошло. А дело в том, что накануне сегодняшней игры, где встречается сборная Соединенных Штатов и сборная Бельгии, была еще одна игра в рамках 1-16.

0: 2016-й сборная Соединенных Штатов играла с командой сборной Боснии и Герцеговины. И вот во время этого матча форвард американских футболистов, значит, нарушил правила.
1: Как его зовут?
0: Его зовут, господи, Бесаган.
1: Феофан Балагур, типа.
0: Балаган.
1: Балаган, да.
0: Да, вот. Он нарушил.
1: Это хорошее слово, часто используется.
0: Да, нарушил правила, значит, ударил жестко. Может быть, где-то даже жестоко.
1: Он не ударил. Он наступил ему в процессе отъема мяча. Он наступил ему очень болезненно на пятку. Я не знаю последствий, но просто ощущение, что она переломилась вот там, где находится, где пятка соединяется с икрой, да? Вот
0: это как раз у канадца переломилась во время игры, как раз Канада и Катар, там это ужасно.
1: Ну, Канаде сочувствую.
2: Там просто, нет, подожди. Ну, значит, не наступил, а что-то сломал, ударил, и что дальше?
0: Было больно, было жутко, было грубо, да, и за что справедливо, на мой взгляд, вполне получил красную карточку. То есть вначале он, по-моему, даже не получил карточки, судья посмотрел повтор со всех сторон и, соответственно, вынес новое решение, он удалил Балагана с поля, а по правилам футбола, по правилам, значит, игры, соответственно, следующую игру этот игрок должен пропускать. И вот этот самый Балаган должен был пропускать сегодняшнюю игру в рамках 1/8 финала со сборной Бельгии. Но дело в том, что у американцев крайне дефицит нападающих.
1: Больше никого нет, да.
0: Да, просто некого ставить банально.
1: А Балаган забивал по одному голу в каждой игре, в которой
0: он участвовал. Да, и Дональд Трамп лично позвонил Джанни Инфантино. Я напомню, Джанни Инфантино – это президент Международной Федерации Футбола.
1: Мы своих не бросаем.
0: Да. И попросил пойти навстречу и допустить Балагана, значит, до этой игры. Джанни Инфантино сказал, окей, соответственно, сделали вот это вот, значит, вот эту дисквалификацию Балагана условный сроком на 1 год. То есть, если в течение года
1: Балаган... Отодвинули на год его просто.
0: Да, если он в течение года что-то подобное совершит, то, соответственно, он будет пропускать. Ну, а так, соответственно, его допустили до сегодняшней игры.
2: У меня вопрос к тебе, Денис, и вообще, вот это и есть правильный папа? То есть вот это человек, который, как сказал только что Юра, мы своих не бросаем. Вот это и есть своих не бросаем. Даже в футболе этот американский президент...
1: Ну, избитого летчика в Иране не бросаем. И футболиста не бросаем. Я не знаю, даже гражданин он Соединенных Штатов или нет. Работает ли он, играет ли он по контракту. Но...
0: Балаган?
1: Да, конечно. Никто не мешал Инфантино проявить мужество или женственность в зависимости от его предпочтений и сказать, извините, мистер президент, no can do, как говорят у нас в Америке. Все, не могу. Прояви принципиальность.
2: Ты знаешь, я вот думаю... Знаю ли я еще одного президента какой-нибудь страны, где может даже вот в футбол вникать для того, чтобы позвонить и сказать, вы наших не трогайте. Я, знаешь, в этой Евросии вспоминаю все время, когда россияне кричат о том, что у них семейные ценности, да, а вот я никогда не слышала от Трампа, он особо об этом не говорит, он просто когда выходит, он выходит со всем колхозом своим, дети, внуки, жена, а когда выходит президент России, он бедный один всегда, никого вокруг, но зато он об этом говорит, а Трамп
1: хотя
2: просто...
1: Хотя у него детей, может быть, не меньше,
2: ну, да,
1: но это... он вынужден их скрывать,
2: чтобы,
1: дай бог, не озолотили.
2: Ну да, Трамп просто демонстрирует свои семейные ценности. Он не говорит, он делает. И тем не менее, скажи, пожалуйста, вот празднование 250 лет стране. Стране, которую любят те, кто в ней живет. Любят, те, к ней не живет, завидуют и боятся. И, соответственно, поэтому говорят часто не очень хорошие вещи, потому что кому-то хочется там, но не может. Кто-то о злости, так сказать, понятно тоже. И вот как с вашей точки зрения американской, то, что я начала говорить, мы, канадцы, когда шла речь о 51-м штате, я тебе скажу, это были противоречивые чувства, но я знаю таких канадцев, которые говорили, вот бы случилось. Но были и другие, которые говорят, еще этого не хватало, у нас свой флаг, свой гимн, свои традиции, это неправильно. Какое? И меня спросили, когда...
1: У нас у каждого штата есть свой флаг. Я подозреваю,

0: Soy Gim.
1: Вот ты меня спросили, а скажи, канадцы и американцы, это вообще один народ? И даже были сравнения, вот кто-то наш говорил так, он говорит, смотри, вот мы никто не верили, что Россия нападет на Украину. Как так же невозможно, как Америка не нападет на Канаду? Ну вот мы один народ, или вы к нам относитесь с некоторым пренебрежением сверху вниз?
0: Кому, канадцам?
1: Ну, да,
0: за что нам вас пренебрегать? Ничего себе. Мы вас любим, пользуемся канадским кленовым сиропом, канадскими бомбардье, нью-йоркские метро, набитые канадскими поездами. Поезда нью-йоркского метро сделаны в Канаде. Ага. У нас нормальные деловые отношения и, в общем, родственные ориентации и на английский язык в основном. Ну, русский язык аномалия в Америке. В общем, ну, в смысле, это не психоз, наверное, на сегодняшний день, но, в общем, это не часто употребляемый язык большей части территории страны. Где-то говорят на креольском языке, где-то больше говорят на испанских диалектах латиноамериканских. Но у нас масса общего, у нас уважение к цивилизации, у нас есть определенная популярность в мире, люди рвутся в Канаду, и люди рвутся в Америку. В Канаде, к сожалению, более строгие условия для иммиграции, но, тем не менее, отдельные счастливчики попадают в Канаду и наслаждаются бесплатным тем и сем. Тоже ага. И в Соединенных Штатах, но у нас труднее, потом у нас большой соблазн работать, понимаете? Можно стать очень богатым нечаянно.
1: Можно стать очень богатым нечаянно, так ты
0: сказал? Да, да, как Илон Маск. Вот он же не мечтал быть триллиардером, наверное.
1: А стал. Вот
0: такими темпами он к 80 годам станет квадробобером.
1: Квадриллионером. А вот скажи, вот день рождения, юбилей Трампа недавно, ему исполнилось определенное количество...
0: День флага в том числе, в тот же день.
1: День флага, юбилей вашего президента. Сегодня
0: что-то еще там было.
1: Да-да, 250 лет Соединенных Штатов. Немного ли праздников на одну страну, Юр?
0: А Трамп сказал, Трамп обещал, Трамп сделал, он сказал, будет так хорошо. Скажете, хватит, хватит. А я скажу, нет. Не хватит, будет еще лучше. Посмотрите на фейерверк, миллион ракет, я не знаю, правда, только в Вашингтоне или по всей Америке фейерверков было выпущено. Это выглядело, в общем, самые такие доброжелательные люди, в том числе и я, мелькнула мысль, вот так, наверное, выглядеть будет Тегеран в ближайшие дни, после того, как мы справимся с торжеством здесь. То есть это была абсолютная стена огня. Очень радостная для нас, для всех. Плюс еще Господь Бог добавил молнию в критический момент. Молния ударила в Вашингтонский монумент, монумент Джорджа Вашингтона в городе Вашингтон, дистрикт Колумбия. Как только начались фейерверки, только начали они расцветать, как молния в шарах. Причем молния воздерживалась, Бог воздерживался до этого от вмешательства в наши земные дела, особенно в наши американские дела. Много было жалоб на то, что Бог нас забыл. Но он нас не забыл, и вот так расписался, между прочим, на 250-летие, прямо в точечку, в вершину этой стелы. Мы довольны, мы довольны. У нас, как вы, я стараюсь донести вот ту радость, не знаю, насколько у меня получается, я стараюсь донести ту радость, которую испытывает американский народ. Да, масса вещей происходит у нас, масса вещей происходит в тех странах, где сидят наши зрители сейчас, или, может, они не сидят, а ходят с колясками, внуков баюкают там, или что-то такое делают, что делают люди, в общем, во всем мире. Но Америка... Вы, может быть, не в курсе, вот я сегодня посмотрел, что пишут у нас на Твиттере. Я пропустил, я пропускаю массу вещей. Есть, например, вчера в Централ Парке в честь 4-го, это уже было 5-е, было воскресенье, да, в воскресенье была пробежечка. Собрались патриоты, нормальные люди, позвонили, собрали несколько десятков морпехов американских, которые с флагами в руках побежали все по Централ Парку, несколько сотен человек. И они сделали все, что положено делать хорошему патриоту, который хочет находиться в физической форме, делали отжимания, делали упражнения, состязались друг с другом, радовались, пели американский гимн. И это Нью-Йорк, это Мамдани, это Централ Парк, который, вот я там был 2 недели назад, абсолютно благостное место, действительно Божий дар, человеческий дар, дар поколений.

0: более и более, отказываются воспринимать его точку зрения. Мы читаем в новостях, что те его поддержали, что тот демократ, этот демократ где-то выскочил как прыщ на американской заднице, извините. Но на самом деле это... Вот вчера был слух, например, до меня дошел, но я тут же его, тот же вечер обезвредил, что Мамдани пришел с группой людей с палестинскими флагами в самый знаменитый нью-йоркский еврейский ресторан. Цены ресторанные, все это, в общем, называется столовая до сих пор, Кацис Деликатесен. Все на Фейсбуке раздувалось, распространялось, якобы народ был так возмущен, якобы ему дали там волчий билет, сказали, что вот мы вас больше не желаем здесь видеть. Все оказалось враньем. Но, с другой стороны, хорошая новость, что он таки туда не пошел. Нам самим мало. Даже по $25 за сэндвич нам мало.
1: Хорошая новость, что он туда не пошел, Юра, у тебя потрясающе.
0: Ну, я вам могу сказать, я с ними, вот full disclosure, я 7 лет с ними, я им построил веб-сайты, наша дружба развивалась с ними 7 лет, и потом мы пошли каждый своим путем, там поменялся менеджмент, я занялся переводами больше, чем веб-дизайном. В силу того, что работа уходила вся за рубеж на тот момент. Сейчас она вообще автоматизирована. Но я массу сцен там наблюдал, я проводил там до 24 часов в день иногда, потому что я снимал про них документальный материал тогда, еще так и не сделал фильм из этого всего. Но уникальные люди туда приходят, в эту забегаловку, существующую с 1888 года, на пару сотен посадочных мест, или если не больше. Там все знаменитые повара мира побывали. Чтобы посмотреть, как работает место, которое ничего старалось не менять с 1888 года. То есть они покупали новые плиты, новые столы, новые стулья и так далее, и так далее. Но меню осталось. И, в общем, никаких телевизионных экранов, никакой бегущей строки с новостями биржи. Хотя там четверть заказчиков сидит с Уолл-стрита. И вообще приезжают откуда попало, исправляют там reunions. Они недавно обнаружили, что у них есть еще лишняя комната, я прочел, я не знал об этом. И они эту комнату оборудовали для специальных банкетов, там где-то человек на 80. И это, в общем, такая нью-йоркская эпоха, это жемчужина, это 4 президента имели отношение к кухне Кацис, получали от них заказы. Они прошли с этой страной вот буквально с конца 19 века. «Send a salami to your boy in the army», «When Harry met Sally», знаменитый фильм, там снимался. «Send a salami to your boy in the army» — это просто участие Кацис в подкормке наших солдат Второй мировой войны.
1: По поводу фильма. Я вчера тебя спрашивала, я забыла, как он называется, Денис, может, ты мне подскажешь, фильм, который сейчас вышел, о котором говорят практически все, я забыла его название.
0: Citizen Vigilante, я полагаю.
1: Видел ли ты этот фильм, и что говорят об этом фильме вообще в Америке?
0: Вчера обсуждали у меня на канале мы этот фильм. Я не видел его целиком, я смотрел куски. Не знаю, так много об этом говорят, что, наверное, надо сесть и посмотреть его. Но, в принципе, я понимаю главный аргумент. Люди говорят, мы не обсуждаем его художественные достоинства. У него нет художественных достоинств, у него есть идея, не новая, не свежая, но она адаптирована к нашим временам. Если Чарльз Бронсон в фильме «Жажда смерти», «Death Wish», по-моему, 4 сиквела, 4 серии существует этого фильма с 70-х или 80-х годов, где мстит человек тем, кто убил его семью, надругался над его семьей, Чарльз Бронсон выслеживает их и убивает. В этом случае история перенесена в европейскую страну, в которой вдруг живет американец, занимающийся недвижимостью, и оказывается, что целый ряд белых людей стали жертвами разнообразных приехавших из Ближнего Востока, из Африки, в общем, там такая коричнево-черная группа молодых людей, занимавшиеся изнасилованиями, занимавшиеся убийствами, причем абсолютно необоснованными, и мы это видим в реальности, в новостях мы видим. И он решил их перестрелять. И попутно перестрелял членов их семей, которые их

0: покрывали. В общем, это фильм, который, ну, достаточно жестоко показывает, с такой привязкой, к современности, к тому нашествию, которое Запад, ненавидимый всеми российский Запад, обдирающий все и вся, уничтожающий все и вся, все еще является, и Канада, и Соединенные Штаты являются приманкой для людей со всего мира. И как гражданин, которому все это осточертело, находясь в Европе, он решает этот вопрос в отсутствии суда, в отсутствии полиции. Происходит это, опять же, снимали, какой-то Черногория имеет отношение к этому, то ли они там снимали, то ли это все происходит там, он американец, как я уже сказал, поэтому географически ни у одного правительства претензий нет, кроме как у немецкого, которое отказало им в прокатном удостоверении, то есть сказало, что мы не можем определить, с какого возраста этот фильм можно смотреть, поэтому он не будет выпущен в прокат. И это тут привлекло уже внимание Илона Маска, который сказал, что это хороший фильм, фильм и нужный фильм, и фильм пошел. То есть там есть, в общем, все, что вы видели в фильме «Death Wish», минус Чарльз Бронсон и минимальный художественный подход.
1: Но я видела вчера, такое сделал видео небольшое Эзра Мор, которое ты нам когда-то подарил, спасибо, Юра.
0: Ну, я не рабовладелец.
1: Да-да, ну вот и тем не менее. Эзра показал кусочки в Европе, включая Германию, что творится там с этими мигрантами, которые, в общем, это были видео такие документальные, там убили, там изнасиловали, там выкинули из метро, и дальше идет уже комментарий Эзра по поводу того, посмотрите, до чего вообще мир дожил, и вот и говорил об этом в фильме тоже. Смотри, мы сегодня впервые, наверное, такой придумали формат, когда мы приглашаем еще одного гостя вместе с тобой. Касательно, зовут его Константин Бондаренко, многие его знают. Константин бывает часто на разных каналах. И
0: у него есть свой канал.
1: У него есть свой канал, родом он, по-моему, с Украины, если я не ошибаюсь, может быть, даже из Киева. И, в общем, разговор пойдет о том, как, я знаю, ты очень поддерживаешь Украину, и не только ты, твои многие американцы, которых ты знаешь. Вот помощь Соединенными Штатами Украины, это спасение или тупик, так мы назвали ваш разговор, твой и Константина. И вот, когда мы сделали анонс, мы получили такой комментарий: это ужасная катастрофа, два самых больших народа, восточных славян, самых больших народов Евразии, схлестнулись в этой кровавой схватке уже почти 5 лет. И с каким энтузиазмом Европа и Запад, в частности американцы, в этом участвуют, они счастливы, что им подфартило. Ну, дальше там Путин напал на Украину в 2002 году и действует исключительно в интересах Запада. И поэтому, значит, вот это все происходит. И что думаешь ты, что думает Константин? Думаете вы, как мне кажется, может быть, где-то одинаково, а где-то совсем даже нет. Я говорю сейчас о помощи. Да-да, Юр.
0: Ну, я бы подождал появления Константина. Да-да. Я о его позиции мало знаю. Что я могу вам сказать? Нападение произошло в период президентства Джо Байдена. Американцы в тот момент находились достаточно в таком состоянии интересном, потому что более недееспособного президента, наверное, не было, даже считая Картера, даже считая Обаму, да. В общем, когда это все произошло, это было огромным шоком, потому что таких подвигов не ожидалось ни от кого из участвовавших сторон. Мы тут наперебой все, Андрей Ларионов, ну, кого вы только не возьмете из более-менее считающихся голов, даже включая меня. Дважды я давал интервью, ко мне приходили, Нью-Йоркский кабель, кабельный канал наш главный. И я говорил, что нет резона нападать у России на Украину, то есть мы не видим абсолютно малейшего здравого смысла. И сегодня, спустя уже 5-й год, говорят, да, войны, мы по-прежнему не видим смысла в том, что если вы хотите захватить территорию, Россия, если вы хотите захватить территорию, Россия напала на Украину, я

0: надеюсь, этот факт никто из слушателей, зрителей не обсуждает сейчас, как бы нас не раздражали наши соседи от того, что ты его материшь через стенку, до того, что ты приходишь с молотком и убиваешь его семью. Ты в общем, это достаточно большое расстояние. Или в Канаде не так не считают?
1: Нет, ну почему же? Тут есть разные люди, но однозначно это...
0: Ну, в общем, это дистанция, да, мы согласимся. Да. Это прыжок такой в пропасть на всю дальнейшую оставшуюся жизнь, так или иначе. Поэтому это все произошло, и это была абсолютно единственная вина Путина, то, что там имел место сговор, сегодня мало кто обсуждает. Сговор кого, вопрос опять же. Надо сказать, что с отходом при президенте Трампе, отводом USAID, организации, оказывающей помощь неправительственным организациям разных стран, вообще Европа сильно поправела. И мне кажется, что сегодня украинский энтузиазм против Трампа и против Соединенных Штатов единственной страны, которая вообще способна еще и желает по своей собственной воле кому-либо помогать, если для этого есть достаточные основания, это очень... Похоже на то, что USAID все еще работает там, или те организации, которые в Европе являются зеркалом USAID, также помогают. Они же везде, они расцветают, скандинавские организации подобного рода, расцветают в Иудее и Самарии, пытаясь сделать так, чтобы израильская земля стала землей арабов. Но вот, возвращаясь к войне, конечно, это было все... чрезвычайной трагедии сразу, был гигантский подъем человеческого фактора, люди. И меня это все застало в Мексике, я тут же организовывал какие-то интервью, какие-то беседы. Потом мы стали заниматься фандрейзингом, потом мы собирали, в общем, ну, значительный для моего небольшого канала на Ютубе, Юра Дашевский, напишите. И вы увидите, в общем, наши программы, достаточно регулярно выходящие. Но там есть программы с нашим другом Кевином Коэном. Мы разобрались, в конце концов, как оказывать помощь Украине без того, чтобы это попадало в руки воров, которых в Украине, в общем, немало, как и в других странах. Я не хочу выделять Украину, потому что там идет война, и воровать в этих условиях. Я не слышал ни об одном публично расстрелянном или публично повешенном ворюге. Но у нас масса денег. Я думаю, что из собранных близко к полумиллиону долларов, мы, наверное, долларов 100, в общем, мы не можем отследить купленное на эти деньги, отправленное туда. И, в общем, после перехода границы с Польши через таможню след этих вещей затерялся. Но, тем не менее, мы работаем, мы это делаем постоянно, и мы считаем это своим долгом. Я вынужден, наверное, буду это повторить, когда придет господин Бондаренко. Но это вот мы делаем то, что мы можем.
1: Пока мы ждем подключения Константина, спросите у Юрия, смотрел ли он или... комментировал похороны Хаменеи в Тегеране, и куда пропал Маджаба Хаменеи, и почему он не пришел на похороны отца, и что там делал Медведев.
0: Ну, я сидел, как вы понимаете, в маленькой будочке, там незаметно замаскированный под кустик, и я все видел своими глазами и знаю точно, где находится Маджаба Хаменеи, как он пьет свой кофе или свой чай. Его, скорее всего, нет, могу вам сказать... трансляции похорон, в общем, я честно вам скажу, я вам уже сказал, где я был 4 июля. Я считаю, что это долг каждого патриота находиться там, где я находился 4 июля. Под столом мертвецки пьяным, завернутым во флаг Соединенных Штатов. Я не следил за похоронами, я видел лицо Медведева, который не мог сдержать слезы. Кто настоящий друг иранского народа? Конечно, это Россия. Дмитрий Медведев, имеется в виду, в общем, этот вот, как он называется, тот человек, который грел сиденье в туалете для Путина, когда Путин не был президентом. Что нас интересует? Мы хотим, чтобы бомба была брошена на атомное огромное, на Иран. Это я говорю от лица зрителей YouTube-каналов, некоторых, не всех. Некоторые понимают, что это вряд ли возможно, чтобы бомба была брошена на Кремль, и далее со всеми остановками на всех, с кем мы сегодня не согласны.

0: опасны. Этого не происходит. Дональд Трамп показывает пример, как бы это ни выглядело странным для украинцев или для израильтян, которые буквально теми же словами и те, и другие русскоязычные израильтяне кроют Дональда Трампа вот за то, что он не бросает бомбу атомную на Иран, очевидно, не решает этот вопрос путем бомбардировок. Но есть аргументы. Есть понятие того, что Израиль побеждает в своих войнах, и войны разгораются через 3 года снова. Есть идея попробовать другой способ, переформатировать регион. И президенты бывают разные. Да? Мы очень плохо относимся со времен Иракской войны, мы плохо относимся к тому, что называется смена режима в стране. Хотели сделать из Ирака очаг капитализма на Востоке. Можно сказать, что это просто блистательный провал. Не получилось это сделать, но зависит же. Не всякий человек, который сможет хочет построить небоскреб, его построит. В этом у нас есть, наверное, да, консенсус. У всех одно и то же получается по-разному. Не всякий человек, кто хочет пробежать 100-метровку быстрее всех, сможет это сделать. Кому-то это удается, кому-то нет. Кто-то побеждает в чемпионате мира, кто-то не побеждает. Все команды сделаны из людей. Мячик один и тот же, поле одно и то же, но у всех разный результат. Есть шанс, что у Дональда Трампа с его подходом может получиться. Стоящая ли это затея, чтобы ее попробовать? Стоит ли это риска американских жизней? Американского, он американский президент, это прежде всего самое главное, надо понимать. Стоит ли это денег американских налогоплательщиков? Ну, вот такой консенсус пока что это стоит.
1: Юр, я, Денис, я попрошу тебя, ты тогда с Юрой останемся, ты свяжись с Константином и выясни, почему мы не можем с ним подключить.
2: Я не могу, к сожалению, с ним связаться, потому что у меня не работает его WhatsApp.
1: Ага. Значит, тогда ты, Денис, разговаривай с Юрой, а я попробую. У меня все работает.
2: Да, друзья, мы продолжаем тогда общение в нашем эфире с нашим сегодняшним собеседником Юрием Дашевским. Ну вот опять-таки касательно Соединенных Штатов, политики Соединенных Штатов, многие вновь начинают связывать надежды с прекращением войны в Украине и России как раз-таки с тем, что вновь может активизироваться Дональд Трамп или его администрация. Вот насколько вы видите эту реальность, вот именно говоря о сегодняшнем дне?
0: Ну, реальность эта существует всегда, и я, может быть, открою глаза хотя бы паре-тройки зрителей, которые думают, что нам с вами все докладывают о том, что происходит в администрациях. На самом деле, по данным от тех, кто находится в Киеве непосредственно, кто находится на передке в Украине, от тех, кто в Израиле следит за политикой чуть ближе, чем через YouTube или через газеты, они понимают, что не прекращаются усилия, то есть нет такого, что включили, выключили моментально при этой администрации. Все рассматривается с точки зрения осуществимости и с точки зрения получения конечного результата, который достаточно ясно представлен администрации. Ирана в той форме, в какой он был до операции «Полуночный молот» и потом «Эпическая ярость» не должно существовать. Он должен быть другим. Он не может. Сегодня Тегеран наполнен людьми, которые, десятками тысяч людей, которые клянутся в вечной ненависти к Соединенным Штатам, попыткам, говорят, что они отомстят и так далее, и так далее. То есть это все, конечно, ситуация, которая не способствует благожелательному отношению. И я хочу сказать еще одну очень важную вещь. Мы думаем, что люди, которые говорят глупости, будь то израильское телевидение YouTube или украинское телевидение YouTube, до этого никому нет дела, кроме вот нас с вами, которые вместе с ними сочувствуют и плачут, и негодуют, и так далее, и так далее. Все это сегодня считывается, сохраняется, и меры принимаются соответственно. Это удивительно, но это так. В администрации знают, что говорят в Израиле о Дональде Трампе, об Соединенных Штатах, и знают о том, что говорят в Украине, о

0: Соединенных Штатах очень неаккуратное поведение в этом смысле по отношению к своему крупнейшему союзнику. Какого бы о нем мнения не были, это крупнейший союзник и Украины, и Соединенных Штатов, и Израиля.
1: Юра, ну, я думаю, сейчас к нам подсоединится Константин. Я хочу тебе задать еще один вопрос, успеть. Алексей Алексеевич Венедиктов выложил у себя одну страницу в Фейсбуке. Следующее сообщение. Хамас объявил час назад о распуске своих правящих органов в секторе Газа после почти 20 лет пребывания у власти, что открывает путь для создания технократического комитета по управлению территорией. Доналд, жми дальше. Что скажешь?
0: Ну, welcome home, господин Венедиктов. С распростертыми объятиями Америка готова вас принять. И, шучу, ничего не знаю про это. Ну, во-первых, эта новость требует проверки. Во-вторых, мы знаем, что многократно они дают заднюю, как это называется сейчас в России. Хамасу веры нет. Хамаса путь к могиле совершенно предначертан им самим. И, в общем, ни одной змеи нельзя оставлять, так сказать, благоденствующей сегодня. Если они уже подписали авраамические соглашения, что знает Бенедиктов об этом?
1: Я здесь ничего не вижу этого.
0: Ну, я думаю, что они еще их не подписали. Я посмотрю, я прочитаю, но абсолютно я этим людям не доверяю. Дональд Трамп, тем не менее, будет жать дальше.
2: Присоединяется к нам наш сегодняшний утренний собеседник, политолог, историк Константин Бондаренко. Поэтому давайте поприветствуем. Константин, добрый вам вечер. Рады видеть, рады слышать.
0: Приветствую, Константин.
1: Вам хорошо нас слышно, Константин? А мы вас слышим, если, может быть, чуть, если можно погромче, или микрофон поближе.
0: Микрофон поближе, да, наверное.
1: Да. Юра Дашевкин, наш гость сегодня. Я знаю, что вы знаете друг о друге, но не знакомы были. Так что, Юрий Дашевкин,
0: не пользуемся шансом.
1: Константин Бондаренко сегодня, который живет в Европе. Но мы хотели поговорить, мы назвали нашу сегодняшнюю передачу «Помощь США Украине – это спасение или тупик». И опять безумная ночь в Киеве, опять жертвы, трагедии. Вот в этом ключе, что нужно сделать с точки зрения человека, так сказать, с Украины и, так сказать, Юрий, который занимается журналистикой очень много лет и очень успешный, Юрий Дашевский, это человек, лицо известное.
0: Я в Бруклине.
1: И вот по поводу этого мы бы хотели поговорить, что нужно сделать, чтобы остановить эту войну. И вот помощь Украине, то, что оказывают Соединенные Штаты, насколько это спасает Украину или нет? Ну, я не знаю, кто первый, Юра или Костя, как лучше?
0: Ну, конечно, Костя. В порядке, в алфавитном порядке.
3: Этот вопрос точно нет однозначного ответа, потому что, конечно же, только завершение войны, только мир поставит точку в этом безумии, которое длится уже 4 года. И, соответственно, но это, правда, легко сказать. Давайте подпишем мир, потому что есть очень много моментов, которые говорят о том, что сегодня мир является очень и очень призрачным. Нет концепции мира, нет единого понимания того, что такое мир, нет единого понимания того, что является результатом войны, что является, какова концепция победы для одной и другой стороны. И, соответственно, нет желания сегодня у сторон действительно идти на завершение конфликта, за завершение войны. Я думаю, что сегодня, когда мы говорим о помощи Соединенных Штатов, мы говорим о, скажем так, формализованной помощи. Потому что одна помощь была во времена Байдена. Это финансовая, материальная, техническая помощь. Другая – это помощь, которая существует сегодня. Это попытки выступить в роли посредников в урегулировании конфликта, попытки найти точки соприкосновения, попытки найти каким-то образом выход из ситуации. Это тоже помощь. Параллельно там какая-то помощь идет еще в Украине.

0: и в Анкаре завтра, послезавтра будут также рассматривать вопросы о возможном увеличении размера этой помощи. Но сказать, что сегодня Соединенные Штаты существенно влияют на процесс урегулирования ситуации, было бы, наверное, преувеличением. Есть больше сторон, чем две и даже три в этом конфликте. Есть нежелание, например, европейских политиков выполнять ту программу, которую предлагают Соединенные Штаты. И, соответственно, европейцы, они просто говорят, давайте дождемся до ноября, в ноябре все поменяется, в Соединенных Штатах пройдут выборы, демократы снова вернутся в Конгресс, они сделают Трампа ручным, и мы тогда снова вернемся к евроатлантическому единству, снова будем голосовать за выделение средств для Украины. Ну, а пока что давайте протянем до ноября, условно. Это европейская политика. Именно поэтому сегодня... Плюс еще дополнительно, еще два аспекта, на которые я обратил внимание. То, что украинская тема не является сегодня главенствующей темой и темой номер один для американской повестки, внешнеполитической повестки. Есть Ближний Восток, есть другие направления, которые являются важными. И третий момент, который тоже следует обратить внимание, это то, что в Вашингтоне как бы считаются между выгодой, которые могут получить, экономической выгодой, которые могут получить в результате сотрудничества с Россией, вот, и желанием действительно добиться какого-то мира, хотя бы шаткого, хотя бы мира, который продлится там, возможно, недолгое время, по типу иранского мира, который буквально там висит на волоске. Но в любом случае, сегодня говорить о том, что Соединенные Штаты могут эффективно повлиять на ситуацию в этой войне, в окончании войны, это будет преувеличение.
1: Спасибо, спасибо, Константин.
2: Но я как бы по каждому пункту у меня есть соображения, естественно, и часть из них я уже высказал здесь. Но надо учесть, что американская внешняя политика при Дональде Трампе является непрерывным процессом. Он может всплывать на поверхность, как это было в Анкоридже, например, или он может уходить так сказать, в нижние слои, придонные слои Мирового океана, и оттуда проявлять себя. Я сегодня читал статью, кстати, об интересе. Я начинаю всегда утро с чтения газет американских онлайн. Естественно, «Нью-Йорк Таймс» фигурирует там. Сегодня я начал с «Экс», потому что там было больше интересного, связанного с нашим юбилеем здесь. И я не могу сказать, что Америка перестала, та Америка, которая вот сейчас входит, так сказать, в диапазон нашего внимания в этой программе, она перестала интересоваться. Во-первых, мы собираем деньги на то, чтобы помогать военнослужащим, понесшим ранения на линии фронта. Я лично этим занимаюсь. В размере, наверное, 200 000 мы собираем ежегодно денег за все эти годы. Но не за все, мы не сразу начали делать именно это таким образом. Но, в общем, мы собрали, я думаю, между 200 000, четвертью миллиона, наверное, долларов для покупки разных вещей здесь, именно того, что нужно, и переправки этого туда. Это то, что делают люди, смотрящие мой канал на Ютубе в основном. А потом новости об ударе по Киеву, последнему вот этому удару, имевшему место этой ночью. Это первая новость «Нью-Йорк Таймс». Они об этом написали, и это масса людей по-прежнему читают эту газету, которая, в общем, по сути своей глубоко антиамериканская. То есть они 4 июля они писали о похоронах Хаменеи. Это была их первая статья, которую они считали нужным в этот день опубликовать. Вот. Так что они пишут, большая аналитическая статья по поводу смены стратегии, например, украинской противовоздушной обороны и как Россия научилась ее преодолевать. Ну, я пошел читать эту статью просто из любопытства, потому что имена там Иван Ползунов, Иван Кулибин, там Жуковский, Попов, изобретательность, да, вся эта вот без единого гвоздя, Кижи и прочее. И я пошел читать, ну что там происходит? Там происходит то же самое, не хватает патриотов. Патриотов не хватает никому, потому что патриот считается вот таким вот средством от всех болезней. Автоматическая противовоздушная оборона, своего рода железный купол. Не хватает ракет, поэтому стреляет очень выборочно. Ракета «Патриот» очень чувствительная, реагирует на дрон. Дрон стоит 3 000 долларов.

0: или 10 тысяч долларов, ракета стоит миллион. Есть смысл стрелять? Нет смысла стрелять. Поэтому по ним борются украинцы, бьются своими средствами. У них есть такие батареи пулеметов, которыми они сшибают дроны, они их устанавливают на вертолеты. В общем, Украина технически очень мобильна, но, естественно, мало средств есть на это все у страны сегодня. И все-таки проходят какие-то закупки. Я так понимаю, что если патриотов не хватает, но они все-таки есть, я имею в виду ракеты, то, значит, они поступают. Поступать они могут только из Соединенных Штатов или по одобрению Соединенных Штатов из стран, куда они были проданы ранее. По-моему, это было с Греции, по-моему, это было с какими-то странами Аравийского полуострова. Так что не утихает это все. Разведка эффективная, Starlink Илона Маска, да, как бы его ни интерпретируют, он все равно присутствует, все равно Илон Маск его может включать и выключать. И он, да, действительно, это вещь, которую он зарабатывает деньги везде. Вы не можете себе представить, наверное, представляете, какое количество Starlink'ов в Мексике, например. Ее можно поставить на крышу своего автомобиля, и твои дети будут смотреть мультфильмы на протяжении всей дороги. Но в Украине это используется для других целей, и Россия пытается ухватить тоже это все за хвост, эту технологию. Так что здесь говорить о том, что... разочаровывающие новости о коррупции, конечно. Меня лично разочаровывала позиция украинского руководства в эпохе президентства Байдена. И роль, несмотря на то, что Дональд Трамп говорил, что у нас был идеальный разговор с президентом Зеленским, это первый импичмент Дональда Трампа, но это все не прошло бесследно, скажем так. И это серьезно повлияло на репутацию. Когда я слышал украинских комментаторов, что они говорили человеку, который... Я говорил, что он станет президентом Соединенных Штатов. Для этого не надо быть пророком, не надо даже кепку носить волшебную, как у меня. Но я говорил об этом, и я достучался, и я попал на программу одного из филиалов Дмитрия Гордона, где я сказал: дорогие друзья, привыкните к этим кепкам, все будет у вас лучше, если вы перестанете воевать с американскими политиками. Требуйте от Байдена то, что вы можете требовать от Байдена. Сколько людей здесь положили вообще гигантское количество усилий, борясь с послом Маркаровой, который, в свою очередь, препятствовал всячески всем разговорам о том, чтобы был запущен ленд-лиз. Нет слов, какое количество ошибок было совершено на этом пути, на котором мы, тем не менее, оставались вместе и остаемся сейчас. Поэтому здесь, я думаю, 4 июля президент Трамп позвонил президенту Зеленскому, и позвонил президенту Путину, и имел с ними разговор. Мы не знаем, о чем был разговор, но он имел место именно вот в этот момент, когда Россия по своей привычке использовала ситуацию праздников в Америке для того, чтобы, так сказать, под радаром атаковать страну. Угу. Вот то, что у Дональда Трампа нет никаких иллюзий по поводу Владимира Путина. Последнее, что я хочу сказать, не потому, что я уважаю украинцев, не только поэтому, но я скажу, что его отношения с Владимиром Зеленским, у президента Трампа, лучше, чем отношения с Владимиром Путиным. У них были целый ряд разговоров, которые я чисто визуально, опять же, никто не знает содержание их разговора, в Ватикане, например, но... этот разговор был людей, которые договариваются о чем-то, что они будут делать вместе. Угу. Вот я это так расцениваю. Пусть даже это было на тот момент, может быть, сейчас цели поменялись, но они существуют. Разговоры о редкоземельных металлах я, так сказать, опускаю. Это все я вынес за скобки давным-давно. У нас навалом в Америке редкоземельных металлов. Они из Бразилии, они есть в Индии. Об этом можно вообще не говорить совершенно. Это был момент оправдания помощи Соединенных Штатов в той или иной форме, помощи Украине просто. То есть, чтобы понять вот эту линию, потому что очень серьезно замутняют головы людям те, кто высказывается по любому и всякому поводу с территории Украины в особенности, комментируя вещи, которых, честно сказать, никто не знает. Просто никто не знает. Не открывать рта тоже нельзя, правда же?
1: Константин, давайте, сейчас Юра сказал свою точку зрения, до этого вы говорили. Может быть, давайте построим этот разговор таким образом.
0: Follow-up, можно сказать, если что-то, Константин, я просто...
1: Комментарий или вопрос к Юрию, и наоборот потом.
2: Да, я единственное, я ни в коей мере не уменьшаю ту помощь, которую предоставляют сами граждане Соединенных Штатов, гражданские инициативы на уровне отдельных организаций и так далее. Вот я говорю о

0: системной помощи, которая все-таки, мы не можем этого не отрицать, снизилась. В 2024 году Конгресс проголосовал за 61 миллиард долларов помощи для Украины. В 2025 году 500 миллионов, которые были выделены. Но это на самом деле вопрос, помощь не всегда измеряется в деньгах. Поэтому я и говорю не столько о самой помощи, говорю о системной государственной помощи, которая сегодня оказывает Соединенные Штаты, в первую очередь, как посредники, которые вызвались решить вопрос умиротворения России вот, и возвращения справедливости в Украине.
1: Но у нас же получилось как? Была идея с ленд-лизом, да, ее похерили коллективно. По какой причине, мы так и не знаем. Почему это не устраивало?
0: Очень просто, извините, очень
1: просто. Пожалуйста, объясните, да.
0: Да, очень просто, потому что ленд-лиз, он предвидит все-таки помощь, возвратную помощь все-таки.
1: Ну, это, извините, ария господина Арестовича, потому что, да. Если вы посмотрите, сколько Россия вернула по ленд-лизу, будучи правопреемником Советского Союза, это слезы. Считайте, что ничего.
0: Но в
1: любом случае, 2 миллиардов тогда долларов, или 4, я не помню, во сколько это оценивалось.
0: В любом случае, Украина претендовала на то, чтобы ей давали безвозвратную, безвозмездную помощь. И именно поэтому отказывалась...
1: На основании чего она претендовала на безвозвратную помощь?
0: А вот это вопрос не ко мне, это вопрос как раз именно...
1: Тем, да, почему? Кому положена безвозвратная помощь, в принципе?
0: Я считаю...
1: Самый бедный человек, который приходит, он говорит, я вам отдам. Хорошо, не отдавай, возьми.
0: Но... Точно так же, как и вы, Юрий, я считаю, что это была ошибка, отказаться от ленд-лиза.
1: Да, это вот Арестович, это ария. Я моментально позвонил после этого, я позвонил своим киевским друзьям, сказал, ребят, вам надо привыкнуть к Трампу, чуть-чуть хотя бы, просто иметь запасной вариант. Но ситуация политическая была такова, что если ты касаешься человека в красной кепке, то ты уже прокаженный в глазах своих неправительственных организаций, которые расплодились там как раковая опухоль в Украине и во многих частях мира. И суммы оказанные, они фильтровались через них. Поэтому разговор о коррупции – это не столько и не столько украинская проблема, сколько это мировая проблема, потому что государственные организации, то есть государство дает деньги тем, кому они якобы доверяют, этим самым NGO, НКО, и эти организации потом раздают деньги для того, чтобы удерживать, соответственно, своего дарителя. Не тех, кого они дают деньги, а тому, кто им дает деньги для распределения, для того, чтобы этот цикл продолжался и продолжался и продолжался. Поэтому здесь интерес американского налогоплательщика, он не всем ясен в Америке, но он абсолютно понятен в искоренении коррупции на этом пути. Потому что прекрасное дело. Сейчас нам говорят, вы знаете, сколько людей умрет из-за того, что закрыли вот этот USAID? Ну, его закрыли из-за коррупции. Я знаю, надо реформировать это все. Это даже не только речь об Украине, речь об Африке, речь об Азии и прочее. Сколько людей умерло из-за того, что запретили ДДТ в свое время, ДУС так называемый. Его запретили, умерло миллионы людей в Африке, умерли от малярии. Да, он не был полезен, да, он остается, но, тем не менее, его... Вот сейчас интересное положение. Я просто исследовал проблему ДУСТа. Знаете почему? Потому что я в одной программе своей, достаточно давно я сообразил, что это инициалы Дональда Трампа. Дональд Джон Трамп. И я его стал называть ДДТ. Ну и для того, чтобы моя метафора была наиболее полнокровной, я стал узнавать про ДДТ побольше. Так что он запрещен. Если вы хотите пользоваться ДУСТом у себя дома, это ситуация по требованиям мировых организаций, вы можете это делать. Но в природе вы его не можете никак рассыпать. То есть коммерчески вы не можете им пользоваться. Так что он не до конца вреден, но он абсолютно не до конца полезен. Надо пользоваться головой все-таки. Вот это вкратце. Но люди стояли, я знал этих людей, мы с ними работали до недавнего времени. И мы собрали, вот последний раз это было, кто-то пожертвовал у нас в Бруклине. Да, это частные лица, это чаще всего евреи, которые испытывают теплые чувства. Одесса, Киев, Жмеринка, Черновцы. Они пожертвовали оборудование на 100 тысяч для зала восстановления раненых ветеранов. Доставка этого всего на самолете должна была стоить 5 тысяч с чем-то долларов. Мы собрали 6 тысяч долларов за один час разговора. Рассказали людям, на что и как. И бум, это улетело через неделю в Киев отсюда. То есть так это сегодня работает. Это не патриотизм, да, это

0: это не там, я не знаю, что еще, гаубицы, там эти три топора. Не они, но это что-то, это важно, и это то, что мы делаем сегодня, это спасает жизни, это турникеты, вот сейчас к зиме пойдут туда одеяла термические, потому что будет холодно, война не закончится к зиме, но переохлаждение – это серьезный фактор спасения человеческой жизни, в смысле влияния. Люди от этого умирают очень быстро, особенно раненые люди. Так что мы это делаем, да, мы знаем, что разведданные поступают в украинские дроны, они летают. У Украины, как я понимаю, не так много спутников есть, которые на орбите находятся, помогают навести на дальние цели. Это, здесь, можно сказать, точно присутствует западная помощь, американская или южнокорейская, или европейская. Или... Но мы как бы не спим за рулем.
1: У меня к вам предложение такое. Я слышу какой-то звук.
0: Это телефон у кого-то наводится.
1: Ну, это точно.
0: Ну, не важно. Точно не исчезло.
1: У меня есть такое предложение. Давайте построим этот разговор так. То есть есть вопросы, которые вам пришли, касательно того, что было сегодня ночью в Украине, и касательно того, что уже случилось в Омске. Это ВСУ объявили о том, что смогли достать крупнейший в России омский НПЗ. И дальше вопрос, если Украина действительно способна регулярно поражать такие объекты, как это изменит стратегию России по защите своей нефтяной структуры, инфраструктуры и многое другое. Ну, давайте, наверное, может быть, поскольку мы говорили о помощи Соединенных Штатов в Украине, насколько это тупик или спасение. Если у вас есть вопросы друг к другу, давайте сделаем сначала это в таком формате. Костя, если у вас есть вопросы к Юре или...
2: Programming for Toronto Russian-speaking community can be heard every Sunday from 9 a.m. to 10 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
3: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
4: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station. Now, the Laotian program on AM 1430 Fairchild Radio.